0: идет.
1: За стенку.
2: Я.
1: Ермекова.
3: Не Примкова, не Ермекова.
1: Да. Бибанова.
0: Сегодня вы всех нас
1: слышите. Индрю.
0: Еще?
1: Кузнец. 35-й. 35-й.
0: Подождите, у нас есть кузнец?
1: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
1: Опа, о, еще. О. Ваше удостоверение там. Регистратуре. Удостоверение там. Еремеева. Арушин.
4: Са. Савельева дала удостоверение. Савельева.
1: Да, есть.
4: Удостоверение.
1: Да. Арушин на С. Вот, да? Да. Там, удостоверение там.
5: Так, вот приставка за. Арча. Тогда тамарочки не розовые. Где-то есть такая. Молодец. Там ахтары сып тұрғой чөт апай. Мороженое жеді ма?
6: Чөт.
5: Сок ішкен.
7: Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
8: Это вот.
7: Да.
8: Ну, суставы болят. Я вдруг не могу
7: понять. Ага, хорошо.
8: Потом вот ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
7: Ага. Хорошо.
9: Колму харкал
8: травы. Вот руки, говорит, не могу поднимать.
7: Хорошо.
9: Отрая.
7: Назер аурама?
9: Аурия.
7: Ага. Назер аурама? Ага. Так, Назира Урама.
9: Это шишкали.
7: Ага. Бас Аленама.
10: Паша
7: Аленама.
8: Пол
7: Уима. Уима. Джансызданама.
9: Шумеев,
7: нет?
8: Еще один голову. Нет, это просто, говорит, болит. Вот это.
7: Назира Урама? Ага, Назира Урама. Ко аяка берема?
6: Вот так обратно сделать.
8: Согнуть, говорит, так.
6: Сюда можете что-то принести.
10: Спасибо за это.
6: Все?
11: Так что вот, кто у нас? Супруг, да?
6: Это нет, муж? Это брат.
11: А, брат.
6: Сын.
11: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. В общем, надо сказать, надо в начале после операции или крион, это одно и то же.
6: Да, крион.
11: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Аж мне жалко становится.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Салауатты иман, салауатты Құран, осы оқылған Фатиха Ықылас Нәс Қазақ сүрелерін, аят күрсиді оқылған сүрелерін сауабын әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбар Мұса сүрелерінің рухына
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Bus Schatten, sag ich. Bus Schatten. Bus, Bus, Bus, Bus. Aha. Bus Schatten, aha, Jachsef. Шейкатаза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот, простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ушатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Сонна, калай емдедіңіз сіз?
1: Просите, а она сон... назначила мне лекарство, свеча. Свеча вот это,
0: кашан,
1: белый.
0: В каком
1: ага, году? Белый. Вот.
2: Сейчас не слышно она?
0: Вот, читет, читет, читет. Басыңыз на жаха қаратып, жатыңыз. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Футбол, это?
1: Да, первое, да, это 5-5. Ты же твои же правила.
2: Да, первое, 5.
3: Вендемио травермисм,
4: наверное. Первый вас.
3: Сейчас, сейчас, еще одна,
5: Сарынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегенмен.
1: Ау, ереке шабыңыз.
5: Сезім үшін, бәрін дейіп кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керектесін.
0: Я же спалил же
6: Давайте.

0: работы. Жанара Жолдасбаевна, енді я вас буду беспокоить, мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина, зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла. И ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошло. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направили, не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.

0: слышите, да?
1: Здравствуйте.
2: Слышу, слышу, ага, плохо, но слышу, ага.
1: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
3: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
1: И крыса нету, да?
3: Ага, в руках нету. Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Ой, Маша, вы запишите это куда-нибудь, на WhatsApp мне напишите, мы еще раз шлем, я еще раз кидаю по плану врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
1: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас там.
2: Да,
1: поехали.
2: Опа!

0: Үзеңіз жаман емес.
1: Шығармаса.
0: Я, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қаттарымен бастап көресіз ғой, бәрі сапада. Оман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Здесь сонгок не мес, потом месячный. Так, эрозия есть у вас. Блин, кисташики маки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дрестуранжок сзади. Спираль не на маке, а на шейке.
3: Да,
2: а то стал говорить спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки, когда мы стал перечи.
2: Сейк жил был, да?
3: Ага, сейк жил был.
2: Алпта стоит. Брат, шкана учет пенда учет, то турмай сзади.
3: Турмай.
2: Не шнал мой жатр здесь спираль, да?
3: Не могу кормить вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшы атымыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішен беніз қазы жәрі ма?
3: Жәрі, жәрі.
2: Болшы атымыз ға салып дейсіз. Сломанная спираль, видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған.
3: Шырып кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
0: Все.

0: Hier?
1: Da, Wunsch.
0: Okay. Ah, to jest pisane przy Luisie, od tak normalnie, że? Ja. No, masz sobie i paka. Этим зубчиком вот здесь, ну, межкореневой вот этот, вот, а, вот, этот, вот, здесь, вот этим, а здесь один корень, поэтому там не надо.

0: если был бы с этой стороны зуб шестой, это зубец был бы с другой стороны.
1: Сам был бы
0: так. Не, специально щипцы.
1: А, да, да, да.
2: В одну сторону риска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
1: Можно?
2: Да, давай на вестибулярку побольше и чини. Что-то не...
1: Вот.
2: Все. Не, бәрі целый шықты көрдіңіз бе? Ауырғанша қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
1: Все, у меня тут.
2: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мультер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып, ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проекті де бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. Ну, как мы как бы ходим, думаем, лежим. Как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы, что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Олем, сол жетем деп, егерде енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің еміз артында, мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Сеня!
1: Давай,
0: снимай. Снимай, улыбаемся. Макар!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я.
0: Ермекова!
3: Примкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова!
4: Сегодня вы всех нас
0: слышите. Индрю.
4: Еще?
0: Кузнец! 35-й! 35-й!
4: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
3: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот, еще. О. Ваше туда сведение там. Где Сашуля? Цивление там. Еремеева. Арушин. Са.
5: Савельева дала на... удостоверение. Савельева.
0: Да,
5: есть.
0: Да. Арушин на са. Вот, да. Да. Там удостоверение там.
6: Так, вот приставка за. Арча. Тогда за мешки, где-то из себя. Шығар сосын маған, иә? Қатты шығар екен. Деп шығар, тіліңді шығар. Жоқ. Тіліңді шығар.
5: Бойсте.
6: Көтер. Молодец. Тамақтары сып тұр ғой, Чөті апай. Мороженое жеді ма?
5: Жоқ.
6: Сок ішкен.
7: Қай жеріңіз ауырады? Айтыңызшы маған.
8: Это вот.
7: Да.
8: Ну, суставы болят. Я вдруг не могу
7: понять. Ага, хорошо.
8: Потом вот ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
7: Ага. Хорошо.
9: Колму харгалтра.
8: Вот руки, говорят, не могу поднимать.
7: Угу, хорошо. Отрая. Назер аурама?
9: Ага.
7: Назер аурама? Ага. Так, Назира Урама.
9: Bir de şiş gelir.
7: Aha. Bas alana mı?
1: Başın herhalde.
7: Baş alana mı?
8: Yok.
7: Kol. Kol iyi mi? İyi mi? Cansızlana mı?
9: Üşümür.
7: Nef.
8: Üşür mü bu?
9: Üşür ağır yer.
8: Ne? Просто говорит болит, вот это.
9: Бахура, бахура.
7: Назира урама?
9: А.
7: Ага, назира урама.
9: Ураю.
7: Ко аяка берем?
1: Вот так обратно
8: сделать. Согнуть, говорит, вот так.
1: Сюда можете что-то принести. Все.
10: Так что вот, кто у нас? Супруг, да?
1: Это нет, муж? Это брат.
10: А, брат.
1: Сын.
10: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. В общем, надо сказать, надо вначале после операции или крион, это одно и то же.
1: Да, крион.
10: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
8: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
1: Да, это не...

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарым сол сөйлем ұлтына
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: гол, да?
1: Нет, первое, как ты, пить 5, потому что ты же боишь правил.
2: Да, первое, 5. Пандемию травил миссом, наверное.
3: Эр баса сучка.
4: Я же спалил же
5: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он выглядит. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне на кордон не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, она плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. В руках нету. Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы еще раз шлем, я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы 50 может ответить,
0: да? Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас там.
2: Да, да, да, мы...

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шүкір болса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, дәрімен бастап көресіз ғой, бастап.
1: Да.
0: Роман бір жатса, порталмен больницаға жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Последний. Нет, у вас не последний день сегодня. Здесь сонго кунеми, спугумезичные. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташи кимаки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсыз де. Не на матке, а на шейке
3: спираль.
0: Да, алтастал грик спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки, когда мы стал перечи.
0: Сейх жил был, да?
3: Ага, сейх жил был.
0: Алтастал. Брат, шханда учет пенда учет, то турмай сидит?
3: Ага, турмай.
0: Не шнал мэжатр здесь спираль, да?
3: Ну, его кормить вообще.
0: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене болшы атыңыз.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыз тарақа басқа?
0: Жоқ, салып бере алмайыз, потому что бір айын матқаны демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
0: Кішен беніңіз қазы жәрі?
3: Жәрі, жәрі.
0: Болшы атыңыз қаслап дейсіз. Сломаны, спираль. Бетте сломаны. Спираль сломаны. Спираль сын қалған.
3: Шырып кеткен ба?
0: Ескіріп кеткен, есін қалған. Уже старые, 8 да. лет уже стоит.
4: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
4: Все.

0: Unschön.
1: Okay. A, ty jest pisany przy Luisie, od tak naszym mężu. No, masz sobie i pakał. Сейчас это этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, а, вот, а, вот этим. Вот здесь, а здесь, да? Один корень, поэтому там не надо. А-а-а. Вот так. А-а-а. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, У-у-у. Это зубец был бы с другой стороны. Не-не-не, да. Специальные щипцы.
0: А, да, да, да.
1: В одну сторону леска нельзя. Да. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
1: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
1: Все. Не, бары целый сейчас такой рызба. А он раньше кола жень, рука легкая, вот видишь.
0: Сил нету.
1: Ашинс. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали. Потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше вечер.

0: Последнее время же мы отдыхаем же после этого. Мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появился больше стимула к жизни.
1: Ойлаймын мен жетемін деп егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған.